0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить брат Дмитрий Кириченко из Церкви Царства Божия. Шовакар раидījumā «Atvērtās debesis» mums un ar mums kalpos brālis Dmitrijs Kiričenko no draudzes Dieva valstība.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
3: Labvakar, dārgie radioklausītāji.
2: Я рад вас приветствовать в программе «Открытое небо».
3: Priecājos jūs sveikt raidījumā «Atvērtās debesis».
2: Напомню, что наши передачи
3: Atgādināšu, ka mūsu raidījumi
2: всегда есть в записи в архиве христианского радио.
3: Vienmēr ir ierakstā kristīgā radioarhīvā.
2: Мой номер телефона для консультации и молитв.
3: Mācītāja tālruņa numurs konsultācijām un aizlūkšanām
2: 20592797.
3: 20592797.
2: И сегодня у нас в гостях в студии
3: Studijā mums ir viesis.
2: Prorocký učiteľ.
3: Pravieckās kalpošanas skolotāja.
2: Ruth Esther Furman iz Izraela.
3: Ruth Esther Furman no Izraels.
2: Которая обучает тело Христова, как слышать голос Божий.
3: Kas māca Kristus miesu, kā dzirdēt Dievu balsi.
2: Добрый вечер, Рут.
4: Добрый вечер, друзья.
3: Labvakar, draugi.
2: Поделитесь, пожалуйста, что в вашем сердце.
3: Dalieties ar to, kas ir jūsu sirdī.
4: Я приветствую всех наших слушателей.
3: Es sveicu visus mūsu klausītājus.
4: И я хочу сказать вам, что мы счастливы просто быть с вами.
3: Un vēlos teikt, ka mēs vienkārši esam laimīgi būt kopā ar jums.
4: И я хотела бы поделиться тем, что радостно, что мы именно уверовали во Христа.
3: Un vēlos dalīties ar to, ka priecīgi ir tas, ka mēs tiešām esam ticējuši Kristum.
4: И то, что нас отличает от других людей.
3: Tas, kas mūs atšķir no citiem cilvēkiem.
4: То, что наш Бог нас

0: любит.
1: Ir tās, ka mūsu Dievs mūs mīl.
0: И он с нами разговаривает.
1: Un viņš runā ar mums.
0: У нас есть с ним живые отношения.
1: Mums ir dzīves attiecības ar viņu.
0: И этому можно научиться.
1: Un to var mācīties.
0: Я думаю, что есть люди, которые еще не научились слышать голос Божий.
1: Es domāju, ka ir cilvēki, kas vēl nav iemācījušies dzirdēt Dieva balsi.
0: У меня для вас радостная новость, что это возможно.
1: Un man priekš jums ir priecīgā vēsts, ka tas ir iespējams.
0: И Бог в этом заинтересован.
1: Un Dievs tajā arī interesēts.
0: Я хочу прочитать одно место Писания.
1: Es vēlos lasīt vienu rakstu vietu.
0: Это Евангелие Иоанна, 10 глава, 3 стих.
1: Jāņa evaņģēlijas 10. Nodaļa, 3. Pants.
0: Здесь написано, ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.
1: Un te rakstīts, viņam durvis sargs atver, un avis klausa viņa balsī, un viņš savas sauc vārdā un izved tās ārā.
0: Это местописание говорит о том, что овцы Божьи, да, это как образ, слушаются голоса его.
1: Un šī rakstīta runā par to, ka avis, tas ir tā kā, nu, attēls, klausa viņu.
0: И Бог не может ожидать от нас послушания Его Слову, если Он не обеспечил нас способностью слышать Его голос.
1: Un Dievs nevar sagādīt no mums spēju paklausīt Viņa balsi, ja Viņš mums nav devis arī šīs spējas dzirdēt Viņa balsi.
0: Если Он говорит, что овцы слышат Его голос,
1: ja Viņš saka, ka davis dzird Viņa balsi,
0: значит, Он дал нам эту способность.
1: Tātad Viņš mums ir devis šīs spējas.
0: Поэтому я верю, что это сфера, которую Господь хочет развивать в нашей жизни.
1: Tādēļ es ticu, ka tā ir sfēra, ko tas kungs vēlas paplašināt mūsu dzīvē.
0: Он заинтересован в этом даже больше, чем мы.
1: Viņš ieinteresēts tajā ir pat vairāk nekā mēs.
0: Поэтому вы всегда можете помолиться и попросить Господа, чтобы он научил вас слышать его голос.
1: Un tādēļ jūs vienmēr varat lūgt to kungu, lai viņš jūs iemāca dzirdēt viņa balsi.
0: Представьте, насколько ваша жизнь станет лучше и легче.
1: Iedomājieties, cik jūsu dzīve kļūs vieglāka un labāka.
0: Когда вы будете знать голос Господа.
1: Kad jūs pazīsiet tā kunga balsi.
0: Он сможет вас предупредить о чём-то.
1: Viņš jūs varēs brīdināt par kaut ko.
0: Дать направление.
1: Dot virzību.
0: Подсказать, что вам делать в сложной ситуации.
1: Pateikt priekšā, ko darīt sarežģītā situācijā.
0: Это настоящая жизнь христианина.
1: Tā ir patiesa kristieša dzīve.
0: В моей жизни есть много свидетельств.
1: Manā dzīvē ir daudz liecību.
0: Когда Господь спасал меня из сложных ситуаций.
1: Kad tas kungs mani izglāba no sarežģītām situācijām.
0: Потому что я научилась когда-то давно.
1: Tādēļ, kad es kaut kad jau sen atpakaļ iemācījos.
0: Слышать его голос.
1: Dzirdēt viņa balsi.
0: Конечно, у нас есть писание.
1: Protams, mums ir raksti.
0: И это тоже голос Божий к нам.
1: Un tā arī Dieva balss priekš mums.
0: Но в то же время Дьявол искушал Иисуса писанием в пустыне.
1: Bet te pašā laikā velns kārdināja Jēzu tuksnesī arī ar rakstiem.
0: Он брал Слово Божье.
1: Viņš paņēma Dievu vārdu.
0: Но не к месту и не для той ситуации.
1: Bet ne tai vietai un tai situācijai.
0: И он искушал Христа этим словом.
1: Un ar šo vārdu viņš kārdināja Kristu.
0: Но у Иисуса были близкие отношения с Отцом.
1: Bet Jēzum bija tuvas attiecības ar Tēvu.
0: Он знал голос своего Отца.
1: Viņš pazina savu Tēvu balsi.
0: И он говорил, я ничего не делаю, пока не увижу Отца творящим.
1: Viņš teica, es neko nedaru, pirms redzu savu Tēvu to darām.
0: Поэтому нам нужно отличать голос Божий.
1: Tādēļ mums ir jāatšķir Dieva balsi.
0: Когда и что нам нужно делать.
1: Kad un kas mums ir jādara.
0: Потому что только Дух Святой может оживить нужное для вас слово.
1: Tādēļ, ka tikai svētais vars var atdzīdināt jums vajadzīgo vārdu.
0: И, наверное, каждый из вас знает, когда вы читали Писание, и вдруг какое-то слово, оно коснулось вас.
1: Un katrs viens no mums zinām, kad mēs esam lasījuši rakstus, un pēkšņi kāds vārds pieskārās mums.
0: И этот Дух Святой оживил написанное слово для вас.
1: Un tad svētais gars atdzīvināja rakstīto vārdu priekš mums.
0: Но это один только уровень общения.
1: Vai tas ir tikai viens šīs sadarbības līmenis?
0: Писание говорит, что Бог говорит многообразно.
1: Raksti saka, ka Dievs runā dažādi.
0: Различными путями.
1: Dažādos veidos, ceļos.
0: Он может говорить через сны.
1: Viņš var runāt caur sapņiem.
0: Он может говорить через других людей.
1: Viņš var runāt caur citiem cilvēkiem.
0: Через пророческих людей.
1: Caur pravietiskiem cilvēkiem.
0: И даже не через пророческих людей.
1: Un pat ne caur pravietiskiem cilvēkiem.
0: Бог.
1: Viņš ir Dievs.
0: И он может говорить разными путями с нами.
1: Un viņš ar mums var runāt dažādos ceļos.
0: И в 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих написано.
1: 1 Коринтиеш 1:9 ir rakstīts.
0: Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего.
1: Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis sava dēla Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā.
0: Писание говорит, что мы призваны в общение с Господом.
1: Раксти сака, kad mēs esam aicināti sadraudzībā ar to kungu.
0: И, конечно, с одной стороны, это общение с телом Христа, с его церковью.
1: Protams, no vienas puses tā ir sadraudzība ar viņa miesu, ar viņa draudzi.
0: Но даже еще в книгах Ветхого Завета,
1: bet pat vecās darības grāmatās,
0: в притчам 3:32,
1: Соломон помацībās 3:32,
0: написано: «Потому что мерзость пред Господом развратны, а с праведными у Него общение».
1: Jo tā kunga acīs likuma pārkāpējs ir neganta lieta, bet viņa svētība ir paredzēta sirds skaidrajiem.
0: Господь, Он хочет общения с нами.
1: Tas kungs vēlas sadraudzību ar mums.
0: И общение – это не просто монолог.
1: Un sadraudzība nav vienkārši monologs.
0: Это диалог.
1: Tas ir dialogs.
0: Нам важно научиться в молитве.
1: Mums ir svarīgi lūkšanā iemācīties.
0: Не только говорить Господу.
1: Ne tikai runāt tam kungam.
0: Но брать паузу.
1: Bet arī iepauzēt.
0: И слушать, что Дух Божий скажет внутри нас.
1: Un klausīties, ko Dieva gars mūsos teiks.
0: Потому что Бог этого очень хочет. Он желает направлять нас.
1: Viņš vēlas mūs vadīt.
0: Он хочет открывать нам свою волю.
1: Viņš vēlas mums atvērt savu gribu.
0: Знаете, Бог наш отец.
1: Ziniet, Dievs ir mūsu tēvs.
0: А мы его дети.
1: Bet mēs viņa bērni.
0: И в здоровой семье.
1: Un veselīgā ģimenē.
0: Папа всегда говорит со своими детьми.
1: Tēvs vienmēr runā ar saviem bērniem.
0: Если отец и сын или дочь не общаются.
1: Ja tēvs ar dēlu vai meitu nesarunājas.
0: Это говорит, что в семье есть проблемы.
1: Tas runā par to, ka ģimenē ir problēmas.
0: Но наш Господь самый лучший отец.
1: Bet mūsu kungs ir pats labākais tēvs.
0: И он хочет, чтобы мы развивались в этих отношениях с ним.
1: Un viņš grib, lai mēs attīstamies šajās attiecībās ar viņu.
0: И я хочу, чтобы сейчас каждый из нас просто в сердце помолился.
1: Es gribētu, lai tagad katrs viens no mums tagad vienkārši sirdī lūgtu.
0: Скажите, Господь, я открыт.
1: Sakiet, kungs, es esmu atvērts.
0: Чтобы слышать и слушать тебя.
1: Lai dzirdētu un klausītos tevi.
0: Говори ко мне.
1: Runā uz mani.
0: Учи меня слышать твой голос.
1: Māci mani dzirdēt tavu balsi.
0: И настройтесь на слышание.
1: Un tagad uzskaņojieties uz klausīšanos.
0: Я сейчас попробую сделать невозможное.
1: Un tagad es mēģināšu izdarīt neiespējamo.
0: Я за этот небольшой эфир попробую научить вас, как говорит к нам Господь.
1: Es šajā īsajā laikā, kas mums ir dots ēterā, mēģināšu iemācīt jūs pasaprast, kā tas kungs runā.
0: Научиться слышать Господа несложно.
1: Iemācīties dzirdēt to kungu nav sarežģīti.
0: В моей практике есть случаи, когда люди 20 лет уже были верующими.
1: Manā praksē ir tādas situācijas, ka cilvēki jau 20 gadu ir bijuši ticīgi.
0: Но они не знали, как говорит с ними Господь.
1: Bet viņi nezināja, kā tas kungs ar viņiem runā.
0: И после этого практического совета.
1: Un pēc šī praktiskā padoma.
0: Они позвонили мне и сказали: «Послушай, оказывается, слышать Бога очень легко».
1: Viņi man piezvanīja un teica: «Izrādās, ka dzirdēt Dievu ir ļoti viegli».
0: И Бог говорит многими путями.
1: Un Dievs runā dažādos ceļos.
0: Хочу поговорить сегодня о таком способе, как слышание, когда Бог говорит внутри нас Духом Святым.
1: Šodien es vēlos runāt par tādu lietu, kad Dievs runā mūsos caur Svēto Garu.
0: И как же Господь говорит?
1: Un kā tad tas kungs runā?
0: Господь говорит, как ваши собственные мысли.
1: Tas kungs runā kā jūsu personīgās domas.
0: Один пророческий учитель сказал замечательный такой образ, метафору.
1: Kāds pravieckais mācītājs teica tādu ļoti labu metaforu.
0: Вам нужно научиться различать близнецов.
1: Jums ir jāiemācās atšķirt dvīņus.
0: И часто мы слышим голос Божий внутри себя.
1: Un bieži mēs dzirdam iekšē Dieva balsi.
0: Но мы переживаем, об Господь это сказал или это были мои мысли.
1: Bet mēs tā kā pārdzīvojam, vai to tas kungs teica, vai tās bija manas domas.
0: Знаете, когда у матери рождаются близнецы?
1: Ziniet, tad, kad mātei piedzimst dvīņi.
0: Она их вообще не различает.
1: Viņi tos pat neatšķir.
0: Но по мере того, как она проводит с ними время.
1: Bet tā, jo vairāk viņi ar to pavada laiku ar bērniem.
0: Она начинает замечать, что они отличаются друг от друга.
1: Viņi sāk ievērot, kad viņi atšķiras viens no otra.
0: И через время она различает их очень легко.
1: Un pēc kaut kāda laika viņi ļoti viegli atšķirtos.
0: Поэтому нам нужно это практиковать.
1: Tādēļ mums to vajag praktizēt.
0: Знаете, все берет время.
1: Visam ir vajadzīgs laiks.
0: И выстроить отношения с Господом тоже берёт время.
1: Un izveidot attiecības ar to Kungu, tas arī prasa laiku.
0: Даже с людьми иногда сложно выстроить отношения.
1: Un pat ar cilvēkiem dažreiz ir grūti izveidot attiecības.
0: Поэтому если вы хотите развить отношения с Господом, вам нужно уделить этому желание и время.
1: Tādēļ, ja jūs vēlaties izveidot attiecības ar to Kungu, tad jums ir jābūt vēlēšanās un laiks uz to.
0: Первое, что бы я хотела посоветовать, читайте много писания.
1: Pirmais, ko es vēlējos ieteikt, daudz lasiet rakstus.
0: На слове Божьем есть помазание и вот этот дух писания.
1: Uz rakstiem, uz Dieva vārdiem ir svaidījums, tas rakstu gars.
0: И писание написано Духом Святым.
1: Un raksti ir uzrakstīti ar Svēto garu.
0: И чем больше вы будете пребывать в слове Божьем,
1: un jo vairāk jūs būsiet Dieva vārdā,
0: тем больше вы будете распознавать голос Духа Святого.
1: Jo vairāk jūs atpazīsiet Svētā gara balsi.
0: И когда вы находитесь в молитвенной комнате,
1: un tad, kad jūs esat savā lūkšanas istabā,
0: обязательно уделяйте время для того, чтобы послушать, что Дух Божий скажет внутри вас.
1: Un vienmēr atstājiet laiku, lai paklausies, ko Dieva gars jūsos saka.
0: Заведите тетрадочку.
1: Lai jums būtu burtnīca.
0: И записывайте.
1: Un pierakstiet.
0: То, что будет приходить в ваше сердце.
1: Kas jūs sirdī nāks.
0: И, конечно, вы будете ошибаться.
1: Protams, jūs kļūdīsties.
0: Вам не нужно расстраиваться.
1: Jums nav jāuztraucās.
0: Потому что мы постепенно приобретаем навык.
1: Jo mēs pamazam iegūstam šos spējas.
0: Писание говорит, чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла.
1: Un raksti saka, ka esam iemācījušies atšķirt labo no ļauna.
0: И точно так же чувства навыкам приучены к развлечению голоса Божьего от наших собственных мыслей.
1: Un tieši tāpat tas, mēs esam iemācījušies atšķirt Dievu balsi no mūsu personīgajām domām.
0: Этот навык вырабатывается со временем.
1: Un šīs iemaņas ar laiku tiek izstrādātas.
0: Я хотела бы дать вам такое практическое занятие. Оно очень помогает нашим студентам, которые учатся слышать голос Божий.
1: Es vēlos jums piedāvāt tādu praktisku nodarbību, un tā ļoti palīdz tiem studentiem, kas mācās klausīties Dieva balsi.
0: Практикуйте слышание Господа через вопросы в краткосрочной перспективе.
1: Praktizējiet dzirdēt Dieva balsi caur jautājumiem īsā laika posmā perspektīvē.
0: Я вам расскажу, как делала я это.
1: Es jums pasāstīšu, kā es to darīju.
0: Много лет назад.
1: Daudz gads atpakaļ.
0: Я сказала Господу.
1: Es teicu tam Kungam.
0: Господь, Твое слово говорит, что я должна исполнить волю Божью.
1: Tavs vārds saka, kad man ir jāpilda Dieva griba.
0: Что я должна знать Твой голос.
1: Kad man ir jāpazīst Tavu balsi.
0: Чтобы идти за Твоим голосом, а не за чужим.
1: Lai sekotu Tavai balsī, ne svešai.
0: Как я буду это делать, если я не научусь отличать Твой голос?
1: Kā es to varu darīt, ja es neiemācīšos atšķirt Tavu balsi?
0: Господи, учи меня слышать тебя.
1: Kungs, māci mani tevi dzirdēt.
0: Знаете, это молитва, на которую Господь отвечает с радостью.
1: Un, ziniet, tā ir lūkšana, uz kuru tas kungs ar prieku atbild.
0: И эту идею дал мне сам Господь.
1: Un šo ideju man iedeva pats kungs.
0: Я задавала Господу разные вопросы.
1: Es tam kungam uzdevu dažādus jautājumus.
0: И понимая, что в короткое время я узнаю уже ответ.
1: Saprotot, ka īsā laikā es arī uzzināšu atbildi.
0: Я могла спросить, Господи, через сколько придет автобус?
1: Es varēju jautāt, kungs, pēc cik ilga laika atnāks autobus?
0: Я слушала.
1: Un es klausījos.
0: И было, что я ошибалась.
1: Un bija reizes, kad es kļūdījos.
0: А было, чтобы я правильно слышала, и ровно, допустим, Господь говорил, через 7 минут, и ровно через 7 минут приходил автобус.
1: Bija arī tā, kad tas kungs teica pēc 7 minūtēm, un tieši pēc 7 minūtēm arī atnāca autobus.
0: Например, я дома мою посуду.
1: Piemēram, mājās es mazgāju trauku.
0: И мой муж задерживается с работы.
1: Un mans vīrs kavējas darbā.
0: И я искренне Господа просто спрашиваю.
1: Un es no visas sirds tam kungam vienkārši jautāju.
0: Господи, где он ходит?
1: Kungs, kur viņš staigā?
0: И мне приходит просто моя собственная мысль.
1: Un man atnāk pašai savu domu.
0: Он пробил колесо и поехал ремонтировать шину.
1: Viņš ir pārdūris riepu un aizbrauc riepu remontēt.
0: Через время возвращается муж домой.
1: Pēc kaut kāda laika vīrs atgriežas mājās.
0: Я спрашиваю, а где ты был?
1: Es jautāju, kur tu biji?
0: Я мне говорит, ты представляешь, я пробил колесо.
1: Viņš saka, iedomājies, es
0: я поехал ремонтировать шину.
1: Savlēsu riteni un aizbraucu riepu remontēt.
0: Я так радовалась.
1: Es tā priecājos.
0: Что я слышу Господа.
1: Kad es dzirdu to Kungu.
0: И я вот так училась на бытовых вопросах.
1: Tā es sadījus jautājumos mācībos.
0: Господь поддерживал меня в этом обучении.
1: Un tas Kungs man atbalstīja šajā mācībā.
0: Я училась вначале слышать для себя.
1: Sākumā es mācījos klausīties priekš sevis.
0: И затем Господь позволил мне слышать для других.
1: Un pēc tam tas Kungs ļāva man dzirdēt priekš citiem.
0: И Бог учил меня интересным образом.
1: Un interesantā veidā man Dievs mācīja.
0: Как-то приходит муж и говорит, сними белье.
1: Piemēram, atnāk vīrs un saka, nu, noņem veļu.
0: Потому что будет дождь.
1: Jo būs lietus.
0: Stājiet na ulici, kada sušat belio.
1: Nu, tad, kad ārā žāvē geļu.
0: Я думаю, вот момент, когда я могу спросить у Господа.
1: Es domāju, lūk, tagad es varu pajautāt tam kungam.
0: Я спросила, Господь, будет дождь?
1: Es jautāju, kungs, vai būs lietus?
0: И внутри себя услышала в час.
1: Un pat iekšē dzirdēju pēc stundas.
0: Я подумала, ну это же в час ночи, потому что это был вечер.
1: Vienos tas ir. Es padomāju, ka tas laikām ir vienos naktī, jo bija vakars.
0: Я сняла все белье.
1: Es noņēmu visu veļu.
0: Я сидела, работала с материалами.
1: Un es sēdēju un strādāju ar materiāliem.
0: 12 ночи.
1: Ir 12 naktī.
0: Час ночи.
1: Ir 1 naktī.
0: 2 часа ночи.
1: Ir 2 naktī.
0: И дождь не пошел.
1: Un lietus nebija.
0: Я сама себе говорю, ошиблась.
1: Es pati sev saku, kļūdījos.
0: Неправильно услышала.
1: Nepareizi dzirdēju.
0: На следующий день утром я сделала опять стирку.
1: Nākošajā rītā es atkal mazgāju.
0: У нас 5 детей, поэтому мы стирали каждый день.
1: Mums ir 5 bērni, tādēļ mēs mazgājam katru dienu.
0: И ровно в час дня.
1: Un tieši vienos dienā.
0: Начался сильнейший ливень.
1: Sāka spēcīgs lietus.
0: И я услышала, как Господь мне сказал.
1: Un es dzirdēju, kā tas kungs man teica.
0: Ты не спросила в час чего?
1: Tu neteici vienos, cik, kad.
0: И Господь учил меня.
1: Un tas kungs mani mācīja.
0: Когда ты слышишь что-то в молитве.
1: Kad tu lūkšanā kaut ko
0: dzirdi. Не останавливайся.
1: Neapstājies.
0: Задавай уточняющие вопросы.
1: Uzdod jautājumus, kas noprecizē.
0: Будь как Мария.
1: Esi tā kā Marija.
0: Которая сказала, как это будет.
1: Kas teica, kā tas būs.
0: Знаете, мы можем развивать наши отношения с Господом.
1: Ziniet, mēs varam izjaukt mūsu attiecības ar
0: to kungu. Идти на глубину с ним.
1: Mēs varam iet dziļumā.
0: У пророка Иезекииля написано, что он вошел в воду вначале по щиколотку.
1: Pravietis Ezekiels raksta, ka viņš iek ap ūdenī sākumā līdz potītēm.
0: Потом по колено.
1: Pēc tam līdz ceļiem.
0: Потом по поясницу.
1: Pēc tam līdz vidu.
0: И затем воды захватили его.
1: Un pēc tam straumes viņu saņēma.
0: Эта вода понесла и направляла его.
1: Un šis straumes viņu ved, nesa un vadīja.
0: Я верю, что это уровни Богопознания.
1: Es ticu, ka tas ir Dieva iepazīšanas līmeņi.
0: И вода – это образ Духа Святого.
1: Un ūdens ir svētāk ar attēls.
0: Вода – это образ Слова.
1: Arī vārda tēls.
0: Откровение.
1: Atklāsmes.
0: Боги всегда есть глубина.
1: Dievā vienmēr ir dziļumi.
0: Мы иногда можем пробыть уже 10 лет с Господом.
1: Mēs dažreiz varam būt pat 10 gadus ar to kungu.
0: 20 лет с Господом.
1: 20 gadus ar to kungu.
0: У нас все хорошо.
1: Mums viss ir labi.
0: И мы останавливаемся.
1: Un mēs apstājamies.
0: Но Бог хочет вести нас всегда на глубину.
1: Bet Dievs mūs vēlas vienmēr vest dziļumā.
0: Потому что не мерою дает Богу духа.
1: Tādēļ, kad Dievs dod garu bez mēra.
0: Поэтому я просто приглашаю вас сегодня возревновать об вот этих близких личных отношениях с Господом.
1: Tādēļ es šodien jūs aicinu vēlēties pret šīm dziļajām tuvām attiecībām ar to kungu.
0: Идти в эту сферу намного глубже.
1: Iet šajā sfērā daudz dziļāk.
0: Возможно, вначале вы услышите просто одно слово.
1: Varbūt sākumā jūs dzirdēsiet vienkārši vienu vārdu.
0: Потом одну фразу.
1: Pēc tam vienu frāzi.
0: А затем вы можете писать сами письма себе от Господа.
1: Bet pēc tam jūs varēsiet paši sev rakstīt vēstules no tā kungu.
0: В пророческой культуре есть такое понятие, как пророческое журналирование.
1: Pravietiskajā kultūrā ir tāds jēdziens, kā pravietiskās žurnāla vešana.
0: И я могу посоветовать некоторым людям.
1: Un es dažiem cilvēkiem varu ieteikt.
0: Кому тяжело вот так вот слышать, как я рассказываю.
1: Kam ir grūti tā dzirdēt, kā es stāstīju.
0: Возможно, это просто пугать, например.
1: Varbūt vienkārši baidās.
0: Vy môžete pamalīca.
1: Jūs varat lūgt.
0: I prosto načāt zapisavāt to, što vy čustuvāti vnūtri.
1: Vienkārši sākt pierakstīt to, ko jūs iekšēji jūtat.
0: Потому что Господь часто говорит через наши духовные эмоции.
1: Tad, kad tas kungs bieži vien runā caur mūsu garīgām emocijām.
0: I pišīte to, što priходит vám na sirdce.
1: Rakstīt to, kas jums uz sirds
0: И затем, когда вы будете перечитывать это,
1: pēc tam, kad jūs to izlasīsiet,
0: вы можете обнаружить, что Господь написал вам письмо.
1: Jūs sapratīsiet, ka tas kungs jums ir uzrakstījis vēstuli.
0: Это тоже один из путей, как Господь с нами разговаривает.
1: Tas arī ir viens ceļš, kā tas kungs ar mums runā.
0: Но нам нужно желать этих взаимоотношений.
1: Bet mums ir jāvēlās šīs attiecības.
0: Господь всегда приходит на жаждущие.
1: Tas kungs vienmēr atnāk uz izslāpušajiem.
0: Он никогда не будет заламывать вам руки и тянуть в общение.
1: Viņš nekad jūs nelauzīs rokas un nevilks šajā sadraudzībā.
0: Если вы сделаете к нему шаг навстречу, он сделает три навстречу к вам.
1: Bet ja jūs spersiet soli uz viņa pusi, viņš spers trīs uz jūsu pusi.
0: Потому что он любит нас.
1: Jo viņš mūs mīl.
0: Хочет с нами общения.
1: Viņš vēlas sadraudzību ar mums.
0: Он самый лучший отец, который который только может быть.
1: Viņš ir pats labākais tēvs, kas vien var būt.
0: Даже если наши земные родители не всегда заботились о нас.
1: Pat ja mūsu zemes vecāki nevienmēr par mums rūpējās.
0: Он не такой, как люди.
1: Viņš nav tāds, kā
0: он
1: cilvēki.
0: Есть любовь, Писание говорит.
1: Раксі сака, viņš ir mīlestība.
0: Поэтому я благословляю вас.
1: Tātad es jūs sveicu.
0: Возможно, для кого-то это будет новый опыт.
1: Varbūt kādam tā ir jauna pieredze.
0: Господь сегодня вас приглашает в общение с Ним.
1: Tas kungs šodien jūs aicina sadraudzībā ar viņu.
0: Не смущайтесь.
1: Neskumstiet.
0: Не бойтесь.
1: Nebaidieties.
0: Просто войдите в это новое для вас.
1: Vienkārši ieiet tajā jaunajā priekš
0: jums. А если вы давно в этом, то выйдите на новый уровень взаимоотношений с Ним.
1: Bet ja jūs esat sen jau tajā, tad vienkārši ejiet jaunā līmenī sadraudzībā ar viņu.
0: Я хочу помолиться за вас.
1: Un es vēlos par jums lūgt.
0: Господь, я благодарю Тебя за наших слушателей.
1: Kungs, es pateicos par mūsu klausītājiem.
0: Я благодарю Тебя за то, что Ты учишь их знать Тебя и слышать Тебя.
1: Es pateicos, ka Tu māci viņus Tev pazīt un Tevi dzirdēt.
0: Дай им благодать выйти на этот новый уровень взаимоотношений с Тобой.
1: Dod žēlastību iziet jaunā līmenī attiecībās ar Tevi.
0: Открой их сердце и уши слышать Тебя.
1: Atver viņu sirdis un ausis dzirdēt.
0: Tā kā viņi раньше никогда Тебя не слушали.
1: Tā kā viņi agrāk nekad nav Tev dzirdējuši.
0: Спасибо Тебе, драгоценный Господь, за каждого человека.
1: Paldies Tev, dārgais Kungs, par katru cilvēku.
0: За Твою благодать и Твою святую волю для них.
1: Par Tavu žēlastību un Tavu svēto gribu priekš
0: viņiem. Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: И у меня есть слово знания, есть женщина молодая, и у вас проблема с почкой. И вплоть до того, что хотят делать операцию, что-то с этой почкой. И Господь говорит, что я исцеляю тебя. Господь, мы благословляем ту драгоценную дочь Божью, Божьим исцелением. Мы, Господь, спасибо за исцеление ее почки во имя Иисуса. Амен.
1: Man ir zināšanas vārds. Ir kāda jauna sieviete, kurai problēmas ir ar nierēm, un viņai pat iesaka operāciju un grib to izoperēt. Un tas kungs saka, es dziedinu tevi.
2: Огромное спасибо, Рут, Эстер.
1: Милзик, спалдес, Рут, Эстер.
2: Помолимся за нужды.
1: Луксим пар вайдзībām.
2: Отец, мы молимся за полное исцеление Дмитрия.
1: Кунгс, мы слудзим пар Дмитрия пилнийк дзиедināšanu.
2: Молимся за спасение соседей Татьяны.
1: Мы слудзим пар Татьяны каменю пестишену.
2: Дорогой Господь, прикоснись и исцели также Марину.
1: Dargais kungs, pieskaries un dziedini arī Marinu.
2: Spasī,
1: glāb.
2: Чтоб Бог помог и укрепил ее веру и исцелил ее семью.
1: Lai Dievs stiprinātu viņas ticību un dziedinātu viņas ģimeni.
2: Молюсь за исцеление Антры.
1: Es lūdzu par Antras dziedināšanu.
2: Молюсь за спасение Рудольфа и Яны.
1: Es lūdzu par Rudolfu un Jāņu.
2: Молюсь за исцеление сердца Норы.
1: Es lūdzu par Noras sirds dziedināšanu.
2: Молюсь за исцеление ноги Янины.
1: Es lūdzu par Janīnas kājas dziedināšanu.
2: Господь, также коснись и спаси Андру, Ивара, Раймонда и Дину.
1: Kungs pieskaries un izglāb arī Andru, Ivaru, Raimondu un Dinu.
2: Молюсь за спасение Катрины и исцеление, Божье руководство и Божья защита.
1: Es lūdzu par Katrīnas pestīšanu, dziedināšanu, Dieva vadību un apsardzību.
2: Драгоценные радиослушатели.
1: Дорогие радиослушатели.
2: Наши богослужения проходят каждое воскресенье.
1: Mūsu dievkalpojumi notiek katru svētdienu.
2: В Сауриши проходят 11:30 на Буртнику 6.
1: Сауриши 11:30 Буртнику 6.
2: И Рига Брунику 10 в 16:00.
1: Un Rīgā Brunnieki 16:00.
2: И если вам понравилось то, что говорила Рут Эстер.
1: Un ja jums patika tas, ko runāja Rut Ester.
2: Есть популярный YouTube канал, где Рут проповедует.
1: Ir populārs YouTube kanāls, kur Rut sludina.
2: Русскими буквами в YouTube надо написать Рут Эстер.
1: Ir jāuzraksta ar kirilītas burtiem Rut Ester.
2: Там очень много проповедей.
1: Tur ļoti daudz svētrunas.
2: Būti blagoslovēni.
1: Esat svētīti.
3: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил брат Дмитрий и сестра Рут из Израиля. Шовакар, радио «Отвертас дебесис», мумс и нормумс, калпой брал Дмитрий и маса Рута, но Израилс.